0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Радиошок.

Шок.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радио Шок.

станции машин не хватает капельки души. In my walk after 6 o'clock, you will never see a cop car fly like hawk.

Чуаунд Радио Шок. Радиошок.ру.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Радио Шок и Александр Семенов представляют.
1: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
0: Оксана Венкина.
1: Очень хочу поговорить о моде.
0: Модный портал.
2: Да, будем рассказывать о моде.
0: В прямом эфире.
1: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы радиошок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «История моды» и факты о стилисте-парикмахтере Луиси Лонгрессе. А также у нас модные гости: Анастасия Дар, певица, метафизик, мастер-преображатель, перформер, актриса, проводник в мир света-звука и Гала Галактика, архитектор тела, массажист, перформер, создательница стильных артефактов. Также в эфире рубрика «Субкультуры от Аси», и, подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: С вами «Модный портал» и рубрика «История моды». Тайные секреты, интригующие истории и скрытые смыслы за событиями и вещами в мире моды. Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Луис Лонгресс – король парикмахтерского искусства, стилист, который совершил настоящую революцию в своей профессии, реформатор и выдающийся мастер. Луис Лонгресс родился 24 мая 1936 года в Испании. Его отец управлял модным ателье в Барселоне и мечтал, чтобы сын поступил в школу искусств и стал художником. Однако Луис понимал, что ему не по плечу добиться славы таких величайших мастеров, как Дали, Ван Гог, Пикассо и Гоген, и выбрал другой путь. Отец, не сумевший смириться с решением сына, заставил его работать помощником в своем ателье. Наблюдая за женщинами, выбирающим одежду, Луис осознал, что им не хватает лишь хорошей прически и макияжа. Судьба привела его в один из самых крупных салонов красоты в Барселоне, куда он пришел устраиваться посыльным. Это место изменило его жизнь. Красивые женщины, великолепные прически и роскошные автомобили на входе вдохновили Лонгресса посвятить всю свою жизнь созданию красоты. Он начал изучать искусство парикмахтерства самостоятельно, читал книги по психологии, искусству стрижки, учился общаться с клиентами и практиковался на знакомых. Вскоре он начал стричь клиентов в ателье отца. Слава о юноше, который преображает женщин, вскоре разнеслась, и поток клиентов стал расти, что заставило его искать новое помещение. Взяв крупный кредит, Луис открыл свой первый салон в Барселоне, делая важный шаг в своей легендарной карьере. Лонгресс стал первым испанским парикмахтером, который начал создавать собственные модные коллекции, выделяясь своим оригинальным и эксцентричными идеями. Он активно участвовал в кастингах моделей, выборе нарядов и постановке хореографии для показов. Лонгресс совершил много первопроходческих шагов. Открыл первый смешанный салон, где мужчин и женщин обслуживали вместе, что стало настоящей революцией в католической Испании. Позже он создал салоны самообслуживания и студии для молодежи. В 1996 году в США Луис был удостоен награды за вклад в парикмахтерское искусство и был назван международной легендой Лонгресс, иногда называют «Дали парикмахтерского искусства». Он поддерживал дружеские отношения с культовым сюрреалистом. Более 20 лет создавал для него огромный парик, который сейчас выставляется в комнате, посвященной Мэй Уэст, в театре музея Дали, а также давал советы по уходу за его известными усами. Среди его клиентов были королева Инсонс Испании София Греческая, герцогиня Алба, актриса Ракель Уильч и многие другие. Кроме того, Лонгресс сам увлекался фотографией, живописью и скульптурой.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: С вами «Модный портал» и эксперт моды Оксана Венкина и рубрика «Гости в модном портале». Сегодня у нас в гостях Анастасия Дар, певица, метафизик, мастер-преображатель, парикмахер, стилист, мастер телесных звуковых практик, перформер, актриса, фотомодель, проводник в мир светозвука, кайфолог. Вот это мне самое больше нравится. Ее миссия – помогать людям, возвращаться к своей природной силе через голос, слово и образ, разрушать стереотипы, удалять отжившие. Она верит, что каждый из нас творит своей реальности, и язык, который мы используем, звучание нашего голоса и образы, которые мы формируем в теле и уме – это инструменты моделирования жизни. Помогает людям найти, рассмотреть и почувствовать себя, обрести вкус к жизни, раскрыть природный голос, творческий потенциал, подружиться с телом, раскрывать потенциал и божественную природу, аутентичность через образ, голос, тело. Становиться свободным, не бояться своих проявлений, эмоций, желаний, принимать и любить свое естество. Прокачивает уверенность в себе, широту восприятия бытия. Привет, Анастасия!
3: Здравствуйте!
1: Здравствуй! Конечно же, приятный голос и приятная девушка. Расскажи, как это преображать и создавать себя такую идеальную? Такой сложный вопрос сразу, да?
3: Это очень увлекательно и интересно, иногда тернисто.
1: Расскажи, как у тебя все начиналось, с чего все это началось? Все твои труды, все твое преображение. Вот какая вот такая маленькая зацепочка, что ты сказала, я этим хочу заниматься? Или это было долго-долго какой-то путь?
3: Ну, это определенно путь... Познание, когда я с 5 лет окунулась в творческую атмосферу, я с 5 лет и пою, и занималась на разных инструментах, ходила и в то же время спортом, там гимнастика, потом всякие бадминтоны, акробатический рок-н-ролл, я воспитана, получается, и в спортивном духе, и в художественном, потому что у меня родители... Папа артистичный, он, конечно, инженер, но очень артистичный. Мама художник, сестра художник.
1: Творческие.
3: Да, и мы с сестрой любили делать театральные постановки, фотосессии. Мы вот уже вот начали это делать с самого, как говорится, с пеленок. Не совсем с пеленок, но уже модные показы и все вот это. Из шкафа достать все. И... дефилировать потом.
1: То есть не зря родили вас родители для того, чтобы не ходить в театр, а смотреть свои театральные постановки.
3: Да, да.
1: Какая у тебя запоминающаяся театральная постановка вот до сих пор помнится, какая-то такая вау? Или они все были такие бесподобные? Кого вы изображали и любили изображать больше?
3: Больше всего люблю изображать себя. Ага. Наверное, все-таки. Иногда свои какие-то части проигрывать можно через каких-то персонажей, да, находить отклик и какую-то вот свою историю там допрожить.
1: Ну тогда, наверное, это рождалось намного быстрее, потому что у меня тоже брат и сестра, и мы любили тоже делать какие-то, такие перформансы, постановки для родителей. Но это было, что-то такое веселенькое. У вас это было тоже по-разному? Или было такое со слезами, драматическое? Или нет?
3: Нет, больше все-таки на таком, на лайте, на это, да.
1: Скажи, а сестра твоя чем сейчас занимается? Вот ты ушла в творчество, а она тоже осталась в творчестве?
3: Она в творчестве, но в таком уже больше. Она занимается как арт-директор, не арт-директор, она в... Сейчас она в декрете? С недавнего... Она занимается личным брендом, как раз упаковкой всего вот этого.
1: Тоже
3: со стороны она графический дизайнер.
1: Больше тоже. Так, а теперь, конечно, о тебе и о твоем даре. Ты очень талантливый человек,

0: Вот особенность его в том, что оно встраивает твои переживания, опыты и проигрывается в жизни. Ты можешь регулировать им то, что происходит даже, да, какую-то настройку. Ты внедрил определенный звук, выразил, как-то его запустил вместе со словом, да, и эта вибрация начинает работать в другом русле, в общем, какой-то процесс делать, так? В общем, у меня был очень хорошенько, меня жизнь тоже учит и всячески проверяет, тренирует, и звук дыхания лучше всего помогают саморегулироваться и оставаться в спокойствии и каком-то наполненности, умении лишнее себя извлечь, не копить.
1: То есть ты выплескиваешься, да, когда изрекаешь из себя какой-то звук?
0: Да. Да, я его...
1: И трансформируешь. А скажи, а можно ли так, вот как человек, там, не знаю, едешь в такси, а он какой-то такой агрессивный, а ты берешь и своим звучанием перенастраиваешь его звучание?
0: Да.
1: Такое,
0: да?
1: Такое можно?
0: Да, такое можно.
1: Вот, да, потому что я знаю, что ты умеешь вот со звуком работать. Обычные люди не умеют так делать, да? А у тебя вот есть такое, что ты умеешь это делать. Это прям интересно. Есть какой-то такой лайфхак, который можешь поделиться или нет? Или это секрет?
0: Да, это все можно прочувствовать, понять довольно быстро. Мне кажется, я вот на своих занятиях, и вот это ко мне люди приходят, а я довольно популярно объясняю, как это все работает. И если понять вот эти принципы, прочувствовать его именно через поле, через вот это, оно тихонечко начинает интегрироваться в твою жизнь, встраиваться, и ты чувствуешь уже по-другому, слышишь по-другому. Как раньше ты слышал, так
1: не
0: теперь ты
1: жить.
0: Видишь, слышишь другое вообще, что оно может быть намного более объемным, многомерным оттуда, отсюда ты настраиваешься с пространством, ты можешь через него общаться, слышать, ему отвечать. И это... Такое,
1: да. Очень интересно, да, потому что услышать пространство, ну, идем мы в лес, поют птички, да, ты просто наслаждаешься птичками. А ты еще слышишь пространство, кроме этих птичек, и все остальное, букашечек, да, там, и еще какую-то музыку и звучание в своей голове.
0: Да, я с ними могу вот просто встраиваться и дополнять эту картину.
1: Звуком своим, да?
0: Да.
1: О, как это интересно. Я уже представляю клип. Стоишь такая в красивом платье и с птичками разговариваешь.
0: Да, просто вот ты с ними сливаешься туда-сюда, они тебе отвечают.
1: И у нас вопрос от слушателя. Какие упражнения вы даете в начале? Можно ли нашим слушателям попробовать что-то прямо сейчас в эфире? Вот прям такой вопрос. Мне, наверное, помогли. Есть ли какое-то упражнение, которое мы можем сейчас дать, чтобы... поднастроиться. Поднастроить свой слух и звук.
0: Слух. Есть то, что разогревает и хорошо снимает зажимы с гортани. Например, да? Штрубас.
1: Я знаю этот звук, я его даже люблю делать. Теперь я знаю, как это называется. Штрубас. Повторяйте, дорогие слушатели.
0: Штрубас.
1: Штрубас. Вот такой звук.
0: Он, кстати, помогает заболевания всякие горлы. Угу. Это тоже хорошо. Оно там подрастрясывает, вибрирует.
1: Угу. Спасибо, очень классное упражнение.
0: Одно из раскрепощающих таких. Потом на нем начинаешь разговаривать уже вот в таком... Так, поговорить. Как вы можете поговорить на расслабленной гортани?
1: Да, дорогие радиослушатели, это не испорченный микрофон, это штрубас. И у нас еще прилетели вопросы.

0: вопросы. Давай зачитаем. Какие упражнения... Подожди, спасибо, получается... И еще дальше вопрос. Чем ваш подход отличается от обычных уроков вокала или ораторского искусства? Но это до этого прилетел вопрос, поэтому мы уже поняли, чем отличается, да, какими-то такими необычными звуками, и ты учишь управлять именно внутри своим голосом.
1: Аутентика какая-то. Mm-hmm. Все-таки я туда включаю еще индийские определенные, да, мотивы. Упражнения, мотивы. Mm-hmm. У них есть свой строй. У нас там до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. У них там са, ре, га, ма, па, та, ни, са. И, соответственно, под это и раги, там есть различные вот mm-hmm. эти все лады. Мы их изучаем, поем, но в более таком и импровизационном моменте. Потом я позволяю просто отпустить себя, именно резонанс, словить вот этот резонанс между друг другом. Потому что ко мне приходят обычно тоже очень необычные люди заниматься.
0: Да, конечно. Обычный человек, наверное, не придет.
1: Все прекрасные, интересные и вот более осознанного уровня. И с ними очень интересно это выстроить как раз такой коннект и послушать друг mm-hmm. друга.
0: А Настя, расскажи, где ты этому училась?
1: Ну вот с 5 лет я занималась в церковно-фольклорном хоре. Пела, получается, у нас разные праздники были, mm-hmm. всякими гуляниями народными, и песнями, и...
0: Танцами, и плясками.
1: Да, и театральные постановки мы ставили, и по монастырям ездили, пели различные службы. Я вот потом даже еще после 10 лет я продолжала ходить там пасхальные, рождественские. Мне просто нравится это, ну, mm-hmm. очень классно. Вот красивые песнопения, они вот mm-hmm. заряженность такая ощущается.
0: Да, русские тоже красивые. И давай тогда еще ответим на вопросик. Так,
2: а дальше я уже сама... Да, я сама уже пошел джаз-н-ролл, точнее, рок-н-ролл, джаз-н-ролл, мантра-джаз,
1: и вот потом неоэтника, вот все это перешло вот в такую, теперь Разум Проджект у меня назывался этот проект сейчас, мы его преобразуем в Яви, потому что...
0: Ну, да, сейчас мы о нем еще поговорим, да, в этом проекте.
1: Я уже пошла вперед. Туда.
0: Ну, давай еще один вопросик от наших слушателей, потому что много вопросов прилетает. Вы работаете с музыкой и со стилем. Как вы считаете, сначала меняется человек внутри, и тогда меняется его образ? Или можно надеть новую энергию, как одежду?
1: Можно, можно. Мы как раз работаем и от одного к другому, от другого...
0: Можно трансформировать.
1: Да, можно изнутри наружу, можно из снаружи вовнутрь. Мы находим то самое вот это состояние, да, образ, архетип человека, с которым он резонирует, с которым он пришел, да, через различные инструменты, через мое там видение, его самоощущение. И, например, закрепляем это в виде фотосессии, mm-hmm. да, или какой-то песни, которую... Вот станет такой сильной точкой.
0: А эта песня тоже выпускается куда-то на
1: можно
0: сцену?
1: И выпустить, да. Я могу помогать свои песни, да, и дописать как-то и исполнить соответствующе. Потому что очень многим людям хочется выразить, многие что-то пишут, но не проявляют это вообще никак. А когда ты даешь себе волю, позволение, типа, я вот, вот оно у меня есть, я это сделал, я себя проявил, вот, я уже выстроил этот образ не только где-то там, mm-hmm. а теперь вот в яви.
0: То есть, да, исполним песню от самого желания до самого конца, плюс еще это будет образ под эту песню, полностью, да? Да. Макияж, прическа, костюм, украшения.
1: Да, можем и с хореографией, со всем
0: да,
1: этим. Вот,
0: и с телом. Да, это огромная работа. Это прям огромная работа. Ну что, дорогие слушатели, вы хотите послушать песню Анастасии? Ну, мы сейчас включим, конечно же. Настя, расскажешь, пожалуйста, про песню «Двери храмов моих». И мы ее сейчас поставим, но, наверное, хочется несколько слов о ней услышать. Что это за песня такая?
1: На славянские мотивы Мартин. Мартин Тубольцев сыграл вот мне для нее на харп.
0: На каком-то инструменте,
1: блин,
0: да, интересно.
1: Да, он делает, живет в Карелии, делает инструменты, вот эти никель харпа или вот так вот она называлась.
0: Струнные, да?
1: Да. И вот он сыграл, это одна из вообще уже старейших записанных песен, просто я не совсем подготовилась, чтобы не совсем те песни, которые мне хотелось, я сегодня сюда впустила, но это тоже хорошо. Тоже хорошо.
0: Слушаем эту песню. «Двери храмов моих» от Анастасии.
1: Настя, сотворены для всяк входящий, да будет рад и благодати выйдет.

0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас модные гости: Анастасия Дар, певица, метафизик, мастер-преображатель, перформер, актриса, проводник в мир света музыки и Гала Галактика, архитектор тела, массажист, перформер, создательница стильных артефактов. Гала Галактика решает несколько задач. Дает вторую жизнь старым вещам, убирает хронические зажимы в теле, восстанавливает подвижность без травм. Из бросовых материалов – металл, кожа, дерево, текстиль – делает маски и украшения. И мы получаем уникальную вещь без затрат на новые ресурсы. Это выгодно и экологично. Звуковая растяжка с живой музыкой, четкий алгоритм, растяжка под рифму и частоту, никаких рывков, голосовые вибрации расслабляют, глубокие пассы. То, что не пробить обычным массажем. Живой звук, точнее, метронома. Ну и результат: тела работает лучше, старые вещи не на свалке, а в деле. Привет, Гала!
2: Привет, привет!
1: У тебя много интересных проектов, ну, точнее всего, у вас, да, девочки, у вас интересный проект, и он и голосовой, и связан с телом, и связан с образами вы преобразуете, и еще и украшения, еще и какие-то всякие штуки. Расскажи про эти украшения, которые вот сейчас на тебе, которыми ты украсила Анастасию, что это за украшения, как ты их создаешь?
2: Ну, у нас, получается, несколько проектов, которых мы решили объединить, это как раз тело и голос. Потому что в резонансе вместе это как раз дает намного лучший результат. А второе — это украшения и перформанс-танцы. Мы создаем себе образы и на каждых вечеринках выступаем с новым реквизитом. Также в новых каких-то новой одежде, новых масках, с новыми украшениями. Украшения в основном камни входят у нас в масочки. Также и сережки. Сейчас мы начинаем делать как раз из натуральных продуктов, как дерево, да, лазерной резкой. Можно изготавливать очень экологичные и красивые изделия. И под любой формат подстраивать. Но сейчас, конечно, больше хочется какого-то немножечко нашего народного, поэтому будет больше, наверное, таких...
1: В народном стиле.
2: Да-да-да, украшений, скажи, и нарядов.
1: Да, вот ты сказала, что вы выступаете в своих же костюмах, да, вот получается, и поете, и танцуете, и в своих костюмах выступаете. Или вы еще к себе каких-то там девочек берете, преобразуете их, и они тоже выступают. Ну, это примерно, да, что вы делаете?
2: Это наш дальнейший проект, как раз у нас будет в дальнейшем мероприятие с этим связанное, вот. На данный момент мы пока преобразуем себя и показываем, что мы делаем, для чего мы это делаем, как вот постановки разных танцевальных шоу, это как танцы с веерами, танец пяти стихий, танец воды — это световое шоу, а танец земли — это этнические инструменты, мы танцуем с этническими инструментами. И, получается, танец огня, мы танцуем фаер-шоу. К ним мы как раз вот и готовим разные...
1: Разные костюмы свои.
2: Да.
1: А где эти выступления можно увидеть?
2: Будет вечеринка «Ваканда» 30 числа. Мы будем перформеры и проводники, можно так сказать, потому что будут некоторые практики танцевальные как раз вот перед... диджейскими выступлениями. Плюс мы готовим оригинальные костюмы и новый реквизит. Поэтому будет не просто как вечеринка, а соединение как раз того, что мы хотели перенести в более такие широкие форматы.
1: Что-то очень новенькое.
2: Да.
1: И получается, вы поете, или Настя поет, а ты танцуешь? Или как это происходит?
2: Настя поет, я пока танцую. Сейчас еще учусь диджеингу, чтобы еще лучше резонировать с музыкой, слышать каждой ноточки. А так пока придумываю нам костюмы и создаю вот этот некие образы и как раз в дальнейшем немножечко режиссирую выступления.
1: И постановки, да?
2: Да, что у нас как постановки дальше переходят немножко еще в практики. А это уже как раз Анастасия этим занимается.
1: А практики уже получаются для масс, да, для людей? То есть любое вот какое-то шоу завершается, а потом люди могут принять участие в практике.
2: Они уже сразу уже в практике включаются. Потому что
3: сразу. Практики интегрируются
2: в движение.
3: Да, в действие само происходящее той же вечеринки или это.
2: Она адаптируется как под определенный сюжет.
1: Тут комментарии разные, но мы их не будем зачитывать, потому что нам интересно пообщаться с вами. Но вы, дорогие слушатели, конечно же, комментируйте. Не читай. Нам просто уже смешно. Расскажи еще про украшения, да, потому что я вижу кошечку, я вижу какие-то камни. Они могут связаны быть с чем-то тоже этническим, да, твои украшения?
2: Да, конечно, это определенные архетипы, которые складываются. Плюс камни — это те, которые помогают человеку.
1: Угу. То есть каждое украшение может помочь?
2: Ну, есть определенные типы камней, которые переносят свои вибрации, да, и мы подбираем их индивидуально.
1: Ага. То есть каждому человеку можно подобрать индивидуально какое-то украшение, индивидуально какой-то образ, да?
2: Конечно. Энергетичный его архетип по внутреннему ощущению себя и
3: созвучный.
1: То есть это очень, да, очень сложная работа. Не просто человек приходит, и вы одеваете, что есть, а нужно его увидеть, услышать, послушать, проверить, как он двигается, да, наверное, даже, ну, считать его архетип, но это не очень сложно, а вот именно прочувствовать его изнутри, чтобы он был полностью соответствовал тому, что вы хотите увидеть. Ну, это вот если брать другого человека. Ладно.
3: Того, что мы хотим увидеть.
2: Нет, я думаю, это не про это. Это то, что человек может проявить.
1: Сам проявить,
2: да.
1: То есть он должен проявиться сам.
3: То, как хочет проявиться его душа.
2: Ага. Как он себя чувствует.
3: Это разговор с душой вообще. Вот то, что происходит, вот этот преображение, процесс, это именно как разговор с душой, с высшим, которое хочет проявиться через это тело, вот стать...
1: То есть человек приходящий, да, он раскрывается, да, с вами просто раскрывается звуком сначала, телом, да, танцем. Какие-то есть тоже лайфхаки, движения, которые человек может скованный, да, сделать, и он раскроется? Или это прям долгая работа, да, нету какого-то прям...
2: Ну, такого-то волшебной таблетки нету, это такое...
3: В целом-то есть некоторые, которые помогают
2: маленькие
3: быстро.
2: Маленькие лайфхаки, но это, я думаю,
1: это все равно работа.
2: Это потихонечку работает.
3: Такой быстрый вариант, чуть-чуть подрасслабить человека, и, но это же не значит, что потом к нему вернется та же уверенность, если он...
2: Я думаю, это нарабатывается все равно навык. Можно ей сделать какое-то небольшие упражнения, сброски, стряски, да? Это вести. Но это комплексная общая работа.
1: То есть, да, любые зажимы — это какие-то встряски, да, такие, потрясти телом.
3: Телом потрясти, все еще включить низы.
2: Прозвучать.
1: Настя уже пошла звучать и танцевать, и растрясать все. Давайте еще послушаем песню Насти, потому что она так хочет звучать.
2: Дадим ей возможность
1: немножко проявить. Позвучать. И слушаем песню, интересную композицию. Анастасия ФТ. Слушаем.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас модные гости. Анастасия Дар, певица, метафизик, мастер-преображатель, перформер, актриса, проводник в мир света, звука. И Гала Галактика, архитектор тела, массажист, перформер, создательница стильных артефактов. И мы общаемся с девочками, и, конечно же, сейчас интересно, Гала, расскажи, пожалуйста, про свои массажные техники. Ты у нас архитектор тела. Что это за техники, как ты раскрываешь тело массажами или еще какими-то техниками?
2: Ну, на основе это, конечно, классический массаж. Добавляется стон-терапия, это работа с теплыми камнями. То есть тело быстрее расслабляется за счет температуры и воздействия камня. Ну, используются как нефритовые, так и базальт камни. И включаются в саму работу. Также я специализируюсь на массаже кабидо. Это японская техника скульптурного массажа лица в соединении с буккальной. То есть мы прорабатываем все мышечные зажимы на лице, убираем морщинки, возрастные изменения. Также сейчас вот как раз мы с Анастасией делаем общий саунд-хиллинг, то есть к массажу мы добавляем живой звук, звучание, такие как мелодичные эмбиот, и накладываем саунд-хиллинг из разных инструментов.
3: Плюс, если человек приходит ко мне заниматься, да, на занятия именно раскрытие голоса, то очень настоятельно рекомендую включать туда и работу с лицом, с мышцами.
1: С мимикой, да?
3: Да, даже не то, что с мимикой, с мышцами, с челюстью.
2: С жевательными мышцами, которые чаще всего зажимаются и как раз мешают
3: пить и свободно звучать, открывать вообще, открыть себя, звук миру.
1: И на полный открыть свой рот, да?
3: Да.
1: Не все могут его открыть.
3: Щелк-щелк.
1: Щелкать орешки. Значит, смотри, тело, вы его приводите в порядок, а потом есть еще телесные всякие упражнения, да, которые вы тоже можете дать.
3: Да, собственно, для того, чтобы поддерживать
1: тонус мышц, да. Мышечный, да?
2: Нужно включать мышцы-антагонисты, то есть то у нас мышцы, которые одни мы расслабляем, мышцы-антагонисты должны включаться в работу. Комплекс упражнений, которые можно поддерживать свое физическое состояние.
1: Расскажи, где ты училась вот техниками массажа? Откуда у тебя это?
2: Массажу я в Санкт-Петербурге училась. Школа мастеров массажа. Это разные курсы различные. Также училась у частных практиков. Это работа с животом, работа с беременными. И отдельно это, конечно, стон-терапия и, получается, массаж с лица. Вот сейчас мне, конечно, больше интересно работать с лицом, так как это продление молодости естественным путем, а хочется оставаться красивыми, уверенными в себе, без всяких хирургических вмешательств. Вот. Поэтому, наверное, сейчас главная концепция это связана с этим.
3: Плюс для женщин это прямая проекция матки.
1: Лицо, да?
3: Да, лицо, вот, рот. И поэтому, когда мы расслабляем зажимы здесь, они у нас и там начинают больше расправляться. Мы внизу зажимы через одни упражнения, движения раскрываем, да, а здесь через другие.
1: А можно ли массажировать бедра, и лицо у тебя расслабится? Или нет? Или так пойдет? Наоборот, надо сначала только лицо.
2: Я думаю, это комплексная работа.
3: Полностью, комплексно, да? Потому что как, мышечные зажимы, если мы отсюда убираем, то здесь, соответственно, что-то расслабляется, но далеко не до конца.
2: Потому что все-таки цельный организм, и еще у нас есть фасциальная оболочка и много разных других еще триггерных, которых могут быть в человеке точек, которые как раз не дают полного звучания резонанса в себе. Вот, поэтому я думаю, что это все объединяется, когда это дает полный результат.
1: Вы очень наполненные, очень цельные, очень тяжело раскрыть, потому что столько всего, и я просто сама уже такая, ой, еще и это, и это, и это, и все у вас есть. Огромные молодцы. И мне очень интересно, а что такое стильные артефакты? Что такое стильные артефакты? Что вот оно у вас означает?
3: Это какие-то ключевые элементы образа, которые несут в себе память прошлого, каких-то осколков, даже воспоминаний, вот эта вот собранность из прошлого опыта в новое. А это... вот Гала, может, лучше расскажет. Это как раз человек... У человека... много разных вещей, которые накапливаются, там как хлам лежат, или какие-то сережки, колечки, там вот это все. Mm-hmm. А можно их взять, всех сложить, посмотреть и сделать из них какую-то красивую картину.
2: Как мозаику, маску, да, вот такую, это. Да. Mm-hmm. Воедино сложить и сделать что-то уникальный какой-то предмет, который будет красиво сочетаться, резонировать.
1: Ага, то есть это создание что-то уникального.
3: Ну да, но в котором будет уже заложены определенные энергии и смыслы из твоего прошлого.
1: Угу. Работаем со смыслами. И у нас такой вопрос для Анастасии. Анастасия, как вы сами нашли свой голос? Проходили ли вы путь от неуверенности к звучанию? Наверное, все проходили, да, такой путь?
3: Все, я думаю, да. Думаю, все, и кто-то больше, кто-то меньше. У меня это вообще одна из основных точек препятствий стоит, именно страх там сцены, выхода на публику.
1: Угу. Сейчас он уже остался?
3: Нет, уже, все. В принципе... Ну так, иногда, конечно, все равно...
1: Немножко
3: выходишь, волнует. Потряхивает там, ну угу. Это... Зависит от количества немножко людей, твоей... уровня твоей подготовки, но... В целом, если да. Что, всегда готовы.
1: Но у тебя же не просто песню прийти спеть, а у тебя именно вот резонанс внести, да, в публику и в тех людей, которые там находятся, чтобы они прочувствовали тебя.
3: Mm-hmm, поэтому...
1: Что ты чувствуешь, когда люди резонируют с тобой, да, или вот ты чувствуешь, что глаза у них горят, они там с наслаждением смотрят на тебя. Какие у тебя чувства? Ну, улыбаешься, наверное, хороший.
3: Да, вот это... Я кайфую в целом, когда вайбую. Вот раздаю, люди в этом находятся, и они просто разделяют со мной это состояние какого-то вообще, ну, восторга, даже ощущение вот... Вот очищение ума солнечным джазом. Вот это вот мантра джаз. У меня про это... Раньше мои занятия просто интегративное пение, то, что я потом это вывела поначалу, я называла мантра джаз. Занятия у меня назывались. И у меня там участвовали еще мои музыканты, джазисты, которые тоже занимались. И в конце занятия мы уже пели... мантры, какие-то песни совместно под их живой аккомпанемент. Ага. Не под что-то заготовленное, а вот как раз учились сонастраиваться сразу. У меня это проходило... Ну, вот с детства я как была в хоре больше, да, в каком-то... среди людей, но потом я поняла, что я не могу, мне нужно, ну, самой, у меня да. Свой стиль, я выделяюсь из этого всего, я не могу звучать, как все. И сейчас я снова вернулась в ансамбль, и мне говорят, ну, Настя, ну, ты же понимаешь, что тут это надо чуть-чуть это слиться с голосом еще чем-то. Максимально там приходится всякие фишечки там убирать, и это... Но как я нашла свой голос? Как? Просто пела, извлекала из себя то, что чувствую. Я с 12 лет пишу песни, стихи, и просто я их озвучивала тоже и по-разному, и так, и сяк. И когда ты занимаешься именно телом, да, телесными практиками, ты находишь какие-то там зажимы, вот это все, ты начинаешь их прозвучивать, отпускать, и и слышать вот эту свою какую-то мощь, силу, когда у тебя есть опора. Это, ну, опору тоже важно взращивать.
1: Опора правильная, да, да, да.
3: Это основа. Ты когда у тебя подготовленное и тело, и знания есть об опоре, о диафрагме, где она там, как...
1: Как дышать, как, да, правильно работать, и тогда ты понимаешь, что ты нашла свое звучание.
3: Да.
1: Ну, и правильно у тебя написано, что ты кайфолог. Я просто кайфую от того, что делаю. Ну, Гала, от тебя это то же самое не скрывается, потому что ты тоже кайфолог, и я понимаю, что ты кайфуешь, когда танцуешь.
2: Ну, думаю, да. Я думаю, это танец, это как медитация у меня становится в моменте.
3: Медитация, иногда прям даже молитва, это...
2: Ну, вот перформанс — это именно про то, что ты находишься в моменте, ты не танцуешь что-то заученное, у тебя есть определенные хореографические, скажем так, возможности, какой-то определенный апгрейд в плане гибкости, но в моменте ты как раз вот танцуешь то, что чувствуешь.
3: Либо тоже, музыку, да, ты прочувствуешь, и ее как раз передаешь уже через тело. Да, тело.
1: Скажи, когда ты танцуешь, ты чувствуешь, что на тебя смотрят там куча людей, мужчины там с такими глазами?
2: Ну да, обычно они еще зависают.
1: Как ты к этому относишься? Или ты их не замечаешь?
2: Я, по крайней мере, делаю вид, что не замечаю, но я немножко стесняюсь. Это как раз у меня как проработка моего внутреннего состояния, как раз через танец, что я стараюсь это отпустить и просто находиться в моменте и танцевать, как мне сейчас, как я это чувствую.
1: То есть ты бы лучше танцевала не для людей, да, чтобы они не видели, или... Или все-таки ты просто выйдешь на уровень, когда у тебя будет просто публика?
2: Я думаю, что выйду, наверное. Это просто как внутренняя, опять же, проработка, потому что также ощущаю уже энергетику других людей, как они... Я начинаю танцевать, они или встают, они начинают тоже больше двигаться, да, они отзываются. Вот, и думаю, что в дальнейшем это войдет что-то такое...
1: Я уже чувствую, что стадион, ты начинаешь двигаться, люди начинают двигаться, и начинает весь стадион просто
3: танцевать. Мы просто сливаемся в этом движении.
1: А Настя вибрирует.
3: Тантра на весь стадион.
1: Да, Настя вибрирует своим звучанием, и вы полностью изливаетесь в этих тантрических снисхождениях, звуках и ваших шикарных образах. Девочки, спасибо, что вы были с нами. Вы очень интересные. К вам хочется пойти поучиться, помассажироваться, раскрыться и все это вместе, чтобы себя почувствовать, прочувствовать, не бояться танцевать, не бояться свободы. Желаю вам дальнейших успехов, чтобы все вас увидели, услышали. И послушаем еще одну композицию Анастасии. Мы так ее хотели услышать. Ты расскажешь о ней что-нибудь напоследок?
3: Да, она была записана в команде с музыкантами года 4 назад. Такая преджазованная, про золотой век, про то, что мы можем вообще... как преобразовать сейчас пространство, и что оно зависит от того, как мы себя чувствуем и что формируем, что мы хотим видеть, и на этом концентрируемся, и притягиваем, собственно, вот эту ветку реальности процветания. Процветание для себя, для страны, для земли, для человечества, в принципе, потому что вот сейчас это максимально важно, понимать свою ответственность в формировании поля, которое есть, потому что есть те, кто пытаются заглушить и по-своему подстроить все это, да, а мы
1: раскрываем это поле. Да. Слушаем твою композицию «Мастер Голден».

0: Ночное радио. Лови шок. Радиошок. Модный портал в прямом эфире. Радиошок.
1: А с вами передача «Модный портал» и я, фэшн-ведущий, эксперт моды Оксана Венкина. И у нас рубрика «Субкультура» от Аси.
2: Если вы думаете, что самые яркие времена молодежной моды остались в 80-х, вы просто не застали эру, когда волосы вздымались выше Эйфелевой башни, а челка закрывала пол лица и половину оценок в дневнике. С вами Ася. И сегодня поговорим о племени, которое в нулевые взорвало MySpace, напялило скини-джинсы и заставило родителей плакать у парикмахерской. Встречайте, Сцен Кит. Сцен Кит, или просто Сцен, это гибрид, который вырос из смеси эмо, панка и желания выглядеть так, как будто вас наряжала радуга после взрыва в магазине бижутерии. Расцвет, середина нулевых, примерно 2005-2010 годы. Платформа MySpace. Главное правило – никаких черных цветов в одиночку, только кислотно-розовый, неоново-зеленый, флуоресцентный лимон. Все должно быть ярко, тесно и неудобно. Давайте разберем образ настоящего сцен-кида. Запоминайте чек-лист. Волосы – главный элемент. Это многослойная челка, которая закрывает один глаз, а лучше оба. Второй уровень – торчащие в разные стороны пряди, часто обесцвеченные и выкрашенные. Идеал – прическа, для которой нужно 2 баллона лака и 0 чувства самосохранения при виде в зеркало. Одежда – скини-джинсы с таким количеством заплаток, что они напоминают инопланетный камуфляж. Ремень с заклепками, майки с принтами «Я разбила твое сердце» или логотипами групп, названия которых вы не выговорите. Аксессуары, где вы спросите «Эмма слезы». А вот и нет, у сцен-кида вместо аккуратного подвздоха резинки с сердечками на запястьях, яркие браслеты канди, огромные очки без диоптрий и, конечно, значки с черепами и пони. И да, полосатые гетры на руки – отдельный флекс. Но сцен-кид – это не только про внешку. Это про музыку, которую мама называла кошачьим концертом, а вы называли любовью всей жизни. Кранкор – смесь хип-хопа с криком и клавишами. Сцен-киды танцевали так называемый телекинезис, хаотичные дерганные движения руками, будто пытаешься сбросить с себя муравьев. И обязательно фото в полумраке на вытянутую руку с поднятой камерой, чтобы казаться милее и загадочнее. Конечно, субкультура умерла не физически, эволюционировала. Современные тикток-аль-девочки с широкими штанами, черными ногтями и мультяшными шапками – это дальние родственники сцен-кидов. Только вместо MySpace – Reels, а вместо студийных криков – гиперпоп. Но главное, что оставили сцен-киды – это разрешение чрезмерность. Не бояться быть кислотно-розовым, не бояться, что челка выглядит смешно. И помнить, за каждым таким парнем в скини-джинсах скрывался подросток, который просто хотел, чтобы его мир был громче и ярче, чем серая школьная реальность. С вами была Ася. Следите за новыми выпусками и до встречи.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Наша модная передача подходит к концу, и следующие фэшн-мероприятия пройдут 16 мая – шоу «Богини в шкиперском моле», 17 мая – «Блистательный в Петербург». В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Анастасия Дар – певица, метафизик, мастер-преображатель, перформер, актриса-проводник в мир светозвука – и Гала Галактика, архитектор тела, массажист, перформер, создательница стильных артефактов. Рубрика «Субкультура» от Аси. Руководитель проекта Саша Семенов. До встречи. Пока-пока.
0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: на Радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямому ефірі Радіо Шок. Радіо
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. Сегодня понедельник, время 19:00. А это значит, что в прямом эфире программа «Оригинальный мир» и ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула. И сегодня, когда я шла на эфир, я подумала о том, какая прекрасная у нас в Питере стоит уже практически летняя погода. Сегодня ночью было плюс 13, можно было гулять вообще как летом. Да, сейчас, когда я сюда шла, я прям почувствовала, как прекрасно ароматы от цветов на деревьях, да, это и аромат клёна цветущего, и берёзы. Мне искренне жаль всех аллергиков, а все остальные, наверное, радуются. Вот, и сегодня в такой романтичной атмосфере мы говорим на очень романтичные темы, на тему подготовки к свадьбе, на тему праздника, который должен быть, мне кажется, в жизни каждой женщины, на тему того, как сделать женщину красивой, простым и доступным способом, то есть при помощи макияжа. И в гостях у меня Оксана Нецветаева, свадебный визажист, стилист по прическам, преподаватель, модель, блогер, участник светских мероприятий, творческих проектов. Оксана, добрый вечер.
2: Здравствуйте, я очень рада присутствовать здесь сегодня и рассказать про себя, про свою профессию. Так что рада быть здесь.
1: Да, я тоже очень рада, что мы наконец смогли с вами встретиться, потому что это был такой длинный путь от знакомства до эфира. И у меня всегда в моей программе есть несколько обязательных элементов. Один из первых, в смысле, первый обязательный элемент на моей программе – это презентация гостя, когда гость за там 20-30 секунд рассказывает о себе, как будто вот он едет в лифте, ему надо срочно рассказать в рамках презентации в лифте, как он себя вообще позиционирует. Расскажите нашим радиослушателям, представьтесь, как вы себя вообще этому миру показываете и рассказываете.
2: Ага, ну в целом вы уже меня представили, да, все так и есть. Я считаю себя свадебным визажистом. Я собираю невест нашего города. Сейчас как раз будет самый разгар сезона, можно сказать, самый свадебный летний сезон, когда на всю страну, со всей страны к нам в город приезжают невесты. Специально это мечта, чтобы
1: сыграть свадьбу тут?
2: Да.
1: Серьезно? То есть к нам реально приезжают со всей страны, чтобы в Питере сыграть свадьбу?
2: Да, у многих это прямо мечта, можно сказать.
1: И они везут с собой всю семью и гостей? Как это происходит?
2: Ну, либо только близкие родственники, мамы, папы, сестры, да, и соответственно узким кругом просто снимают отель и какую-то программу, как бы стандартную свадебную, ЗАГС, прогулка, ресторан.
1: То есть из Питера люди летят куда-то на моря делать свадебную программу, а люди из России приезжают, из глубинки России приезжают сюда сделать в Питере, да?
2: Да, все так и есть, поэтому немножко ушли, да, от темы про себя. Ну, в общем, это основная моя деятельность. Достаточно давно. Я первые курсы закончила в 2011 году. И с того момента практиковала. Сначала как хобби, потом ушла окончательно в эту сферу деятельности.
1: Что вас в эту сферу привело? Есть ли вообще у вас какое-то базовое образование другое? Вот. И как вы сюда попали?
2: Значит, да, образование у меня высшее.
1: Инженер.
2: Заочное. Нет. Менеджер, предприниматель, управленец. Менеджмент на организации, так называлась моя профессия. И, собственно, я еще тогда не задумывалась о том, кем я буду.
1: Когда вырасту.
2: Да. То есть все говорят, ну, там, будешь работать по профессии? Естественно, нет, хотя, закончив школу, я уже хотела, да, какой-то свой бизнес, какое-то свое дело, и будто бы знала, что это будет салон красоты. Мне очень этого хотелось. Ну, в какой-то степени это осуществилось, да, ну, в таком формате, как есть сейчас.
1: А почему не салон?
2: Я долго думала об этом, мониторила, даже собиралась купить готовый, да, какой-то салон. Даже поработала, пошла работать в салон. А, ну вот сейчас как раз, да, дойду до этого, что после окончания университета я поняла, что мне мало обучения. Я так вдохновилась, что мне захотелось еще чему-то научиться. И подумала, куда мне пойти, что мне больше всего нравится. Ну и, конечно же, больше всего мне нравилось еще со школьной скамьи сидеть в маминых косметичках, не вылезая.
1: И в туфлях, да?
2: Да, пышные платья, образ куклы Барби, то есть Барби — это моя любовь была в детстве. И, конечно, думаю, ну пойду на макияж. Мне очень нравилось на себе делать макияж. То есть вот с этого все началось, что могла сидеть часами перед работой вырисовывать, не поесть, не поспать, но... Макияж надо сделать, полтора часа посидеть, стрелки повыводить. Ну и пошла там, очень хорошая преподаватель мне попалась, Анна Измайлова. И она меня как-то вдохновила еще больше, сказала, что у меня очень хорошо получается. И я вот такая окрыленная с этих курсов вышла и начала, собственно, пытаться делать. Сначала модели набирала, там, конечно же, там за какие-то смешные копейки, ну, как бы деньги на тот момент хоть какие-то. А потом также коллега по работе была фотографом, тоже в свободное от работы время, и мы с ней как-то кооперировались, какие-то фотосессии. Потом невесты пошли первые уже.
1: Страшно было брать невесту?
2: Ну, первая, конечно, невеста, да. Я до сих пор ее помню, конечно. Спасибо ей большое.
1: А она знает, что она была у вас первой?
2: Нет. Ну, теперь знает. Я, да, потом, уже спустя лет 10, я об этом написала. Вот. И, конечно, было страшно, но у меня было такое сильное желание, рвение. Мне так это все нравилось. И меня это безумно все вдохновляло, что... Ну, то есть страхи все уходили абсолютно на второй план. Как-то вот какая-то, не знаю, что мной двигало, ну, прям напор какой-то очень сильный. Вот, ну и, собственно, вот по сей день. Потом закончила, я не только по макияжу курсы заканчивала, конечно же, пошла на прически, потом на повышение. В 2011-м это все было... так очень углубленно, были техники такие сложные, карандашные именно в макияже. Там, чем, в общем, чем дольше вырисовывал, тем лучше считалось. То есть там часа по три можно было. Всякие чемпионаты же существовали.
1: А сейчас нет сразу нескольких берегов?
2: Нет, но сейчас как-то очень это все.
1: А почему? Они же были такие прям популярные.
2: Да, были популярные, но сейчас, по-моему, либо их вообще отменили, либо они на каком-то... на каком-то не очень таком значимом уровне. Вот. И потом пошла на прически, потом пошла на ногти, потом на наращивание ногтей стало популярно, пошла на них. Ну, в общем, почти все перепробовала в сфере красоты. Но в итоге, конечно, все равно почему-то остановилась на макияже и прическах. Вот даже мастером маникюра поработала какое-то время. Ресницы понаращивала. Ну, в общем, все было. Потом поработала в салоне красоты администратором, мастером, визажистом, бровистом. В общем, кем только не работала. Преподавателем. Вот. И как раз вот поработав в салоне, такая, думаю, сейчас я поработаю в салоне, и потом, глядишь, открою свой, пойму, как там все устроено изнутри. В общем, так поработала, что меня вообще отвернуло полностью от этой идеи. Я сказала, нет, в жизни никогда. Ну, потому что одно дело, когда ты ответственный только за себя, да, а другое дело, когда ты ответственный за какую-то группу людей, у которых абсолютно разные там...
1: Тараканы.
2: Да, да, свои тараканы в голове. Вот. И, конечно, этим все усложняется. И как-то я вот ушла больше все-таки в индивидуальное творчество, скажем так. Открыла свою небольшую студию. И, собственно, там как бы как студия красоты, но вот такая индивидуальная. Сама себе хозяйка. И сама, в общем, творю. И... дело людей красивыми, счастливыми.
1: У меня на самом деле тоже был момент в жизни, когда у меня был спонсор, который готов был мне купить салон красоты. И первый салон мы уже прям выбрали, мы приехали уже заключать договор, и он сорвался, сделка сорвалась в последний момент. Вот. И я тогда пошла тоже на полтора года, я пошла работать в там был центр, там и красота, и этот, косметология была. После этого сказала, никогда, вот вообще никогда.
2: Да-да-да.
1: Ну, там как бы, да, это такое надо, мне кажется, мужчине быть, чтобы управлять салоном.
2: Да, так и есть, кстати, большинство предпринимателей, управляющих, это мужчины, конечно, потому что женщины все-таки более эмоциональные, да, личности. Вот, плюс и так, в основном женский коллектив, и, конечно, да. Ну, только если ты, например, как у меня была соседка по помещению, она и владелица салона красоты, и сама и парикмахер действующий. Ну, в таком формате, да, возможно, в принципе, в целом.
1: Вопрос следующий. Вы давно в этой профессии, вы давно следите да, за тем, что происходит. За вот эти вот 14 лет, что вы занимаетесь макияжами, как изменились тренды, какой был макияж, вы сказали, что тогда долго карандашом вырисовывали, что у нас сегодня, что сегодня просят невесты, что диктует мода, и одно ли это и то же, или мода про одно, а невесты про другое?
2: Да, тут, конечно, такая сложная история. Да, все, конечно же, было по-другому 14 лет назад. И вот моя профессия, она такова, что я учусь, постоянно учусь, да, то есть... Очень интересная профессия, что мы всегда двигаемся, развиваемся. Тут нет какой-то конечной точки, всегда есть к чему стремиться, скажем так. И, соответственно, тренды тоже диктуют то направление, да, в котором нам двигаться и учиться, и дальше развиваться. Да, 14 лет назад все было немножко по-другому в плане того, что... Макияжи такие были более выразительные, да, более яркие, можно сказать. Прически были более объемные, там много завитушек.
1: Такие вот, да, были. У меня была такая, как это.
2: Да, вот сейчас, конечно, с одной стороны, все намного упростилось. То есть сейчас моден минимализм. Такое естественное подчеркивание красоты, да. С одной стороны, да, это здорово. Мне тоже такая тенденция стала нравиться, потому что я не любитель полностью менять там нежность человека. Мне нравится подчеркивать его индивидуальную красоту. Вот. Но я считаю все-таки, что ну, сейчас больше, да, такие нежные образы и, значит, акцент на свежести кожи, да, то есть чтобы не было эффекта килограмма тональника на лице, да, эффекта маски. Сейчас как бы макияж без макияжа, вот такая тенденция. То есть достаточно там реснички, сияшечки, чуть-чуть насыщенный цвет губ. Вот. Мне, в принципе, нравится. Но, с другой стороны, вроде как наша обесценилась профессия, будто бы, потому что, ну, реснички каждая сама себе может накрасить, да? Например, грубо говоря, спрашивается, зачем тогда пришли к визажисту-стилисту. Но в то же время, конечно, тут важно подчеркнуть индивидуальность, именно каждой девушке подобрать, да, под ее особенности индивидуальные, как бы схему макияжа, грубо говоря, какие-то средства, да, под ее тип кожи, то же самое. Ну, в общем, свои нюансы, конечно. Вот. И сейчас, конечно, более нежные, да, образы более естественные, что ли, стали. Но я считаю так, что у каждой девушки должно быть свое видение себя в этот день. То есть обычно это какая-то будто бы детская мечта, да, вот девушка, принцесса, вот, ну, для каждой это свой особенный день, и хочется, чтобы каждая воплотила свою мечту, грубо говоря, да, и не следовала там каким-то вот этим влиянием моды, да, потому что кому-то идет, да, минимализм, если девочка сама по себе красавица, кому-то нет, поэтому... Я считаю, что нужно делать вот как хочется. У меня были невесты и со смоки-айс. поэтому.
1: Что такое smokey eyes?
2: А smokey eyes — это такая техника, ну, грубо говоря, когда все веко заполняется, ну, не обязательно темным оттенком теней, но это так считается, да, что как бы почти там темным каким-то оттенком теней, то есть достаточно яркий, скажем так.
1: Обычно, если мы говорим про свадебный макияж, невесты приходят и говорят: «Оксана, я хочу вот так», или они говорят: «Оксана, подбери нам то, что нам больше подойдет».
2: А по-разному бывает. Все от человека тоже зависит. То есть нужно поговорить, соответственно. Обычно, да, я прошу скинуть референсы того, что хочет девушка, потом мы с ней обсуждаем, да, естественно, это все в процессе, и, ну, в основном, конечно, то, что показывают, и то, что
1: получается,
2: ну, даже, да, не то, что получается, ну, то есть, как бы, как она себя хочет видеть, это немножко другое, то есть на ней тот же макияж может смотреться абсолютно по-иному, поэтому очень важно подстроить именно макияж, который она хочет, именно под нее. И тогда, ну, в целом мы как-то договариваемся, в основном все проходит хорошо, и обычно, в общем, совместными усилиями, скажем так, я всегда считаю, что работа стилиста — это совместная работа вместе с невестой там, и, в общем, совместными усилиями все у нас хорошо получается. Главное — договориться.
1: Вопрос вот такой по поводу референсов. Вот девушка вам присылает фотографию, да, и говорит: я хочу там, не знаю, как у Анджелины Джоли, там, или там, ну, что-нибудь, да. Вы, глядя на фотографию, которую вам, понимаете, что там из косметики,

0: макияж, но они не понимают, что он яркий. Они думают, что он нежный. Я им объясняю, что как бы, ну, это too much, может быть, ярковато. И мы поэтому можем сделать, да, понежнее. И если невесте, допустим, недостаточно, то мы в процессе уже корректируем, редактируем в общем, контролируем насыщенность до той степени, пока ей будет ее достаточно, грубо говоря. Вот. И по продуктам тоже абсолютно. То есть, ну, присылают там с определенными цветами. Видно, что там какой-то цвет, да, мы пытаемся либо его подстроить, либо он может по факту не подойти. Но обычно это в основном, если мы говорим про свадебный образ, конечно, не какие-то яркие там фиолетовые, зеленые, да, тени. Обычно какие-то, конечно, более спокойные оттенки, там розоватые, либо персиковатые. В общем, на самом деле, да, их немного, то есть вариантов немного, и типажей немного. То есть есть либо холодные, либо теплые типажи, скажем так, да. Вот. А есть что-то между. Вот. И сейчас как раз вот тенденция к тому, что когда ты сочетаешь теплые и холодные оттенки, либо их как-то комбинируешь, как раз и достигаешь вот такого сложного эффекта, грубо говоря. Ну, в общем, видно, что мастер руку приложил, да. Вот, и за счет этого достигается выразительность, но в то же время свежесть, нежность и все такое. Вот.
1: А что делать вначале, прическа или макияж?
0: Каждый стилист по-разному может, как ему удобно. Мне удобно всегда с волос начинать, потому что для меня волосы, например, сложнее, и с ними бывает дольше. Можно, скажем так, повозиться, потому что там требуется определенная подготовка, зависит от длины, от густоты волос. То есть там может занять какое-то время, выкладка, все это, каждую прядочку. Вот. И плюс, когда уже готова прическа, уже с макияжем попроще, то есть уже выстраивается целостный образ. И для меня всегда во главе стоит целостность образа. То есть для меня важно, чтобы все гармонировало, да, не было отдельно друг от друга, и платье, и прическа, и макияж, и все гармонировало.
1: Сколько времени нужно, чтобы собрать невесту?
0: На сбор невесты 3 часа, вот так вот я беру с запасом. Обычно я укладываюсь 2 часа, если это еще какие-то аксессуары, я обязательно помогаю одеть фату, одеть украшения, обязательно тонирую зону декольте, если есть такая необходимость. В общем, все вот эти вот маленькие нюансики, мелочи, казалось бы, но они тоже занимают время, и я обязательно присутствую, помогаю в этом во всем. И где-то 2.5 часа, ну, берем край 3, то есть это если вдруг что-то там подправить, исправить, либо долгая работа, опять же, с волосами, вот. Плюс там кто-то отвлекает, да, гости, родственники. Вот, поэтому закладываю на свадебный образ 3 часа. Если это вечерний образ, ну, поменьше, 2 часа обычно, 1.5-2 часа, где-то так.
1: Вопрос очень грубый, может быть, но поскольку я часто общаюсь с ребятами, кто работает в свадебной сфере, я его задам. Не тошнит еще от свадьбы?
0: Ой, нет, не тошнит.
1: Потому что я знаю, что ребята, кто фотографы, например, есть там какой-то цикл выгорания, да, то есть даже несмотря на то, что все-таки свадьба, мы говорим, что это 5 месяцев в году с мая по октябрь, а остальные месяцы занимаются каким-то другим мероприятием, все равно от этого бесконечного горько, обнимемся, чокнемся, поцелуемся, первый танец с папой, до свидания, начинает тошнить через какое-то время.
0: Ну, с фотографами, конечно, может быть другая история, да, я не присутствую на всей свадьбе, возможно, если бы я полностью каждый день от и до, да, присутствовала, наверное бы да, но так как вот мое время, грубо говоря, ограничено, то есть я приехала, собрала и с чистой совестью уехала, вот, поэтому мне нравится сам процесс. Я кайфую от самого процесса, да, и от результата, соответственно, и от эмоций, которые я вижу в итоге, да, по результату. Поэтому нет, от этих эмоций. И у меня бывает просто, когда мне невеста говорит спасибо,

0: так все нравится. У меня просто реально бегут по всему телу мурашки. От головы до пят. Это происходит до сих пор там каждый раз.
1: А бывает, что человек говорит, вообще не нравится? Смываем, начинаем все сначала.
0: Нет, такого не бывает. А скажем так, что обо всем можно договориться, да? В первую очередь тут очень важный фактор психологический. То есть я помимо того, что стилист, я еще и психолог. И 50% успеха — это психология. То есть, во-первых, мне нужно войти в контакт с невестой. Ну, мы как-то так обсуждаем, да, какие-то, может быть, даже отвлеченные темы. И как бы так, уровень доверия выстраиваем, да, и связи. И уже в процессе мы это все можем корректировать. Хотя я не люблю, когда я что-то делаю, да, сконцентрированно, и в этот момент там бывают такие супер, например, недоверчивые невесты, но, слава богу, у меня таких было очень-очень мало, даже не невеста, там, а мама невесты или жениха там один раз была, что они могут как бы вот гиперконтроль такой, да, контролируют каждый шаг, а что вы делаете, а зачем, а что. Конечно, максимально спокойно я пытаюсь объяснить, что все хорошо, просто в этом абсолютно нет никакого смысла. Вот эти промежуточные этапы, они непонятны, да, то есть пока не будет полностью образа, не будет понятно абсолютно ничего, то есть что я делаю, зачем я делаю. И бывают промежуточные этапы, вообще лучше даже не смотреть и не видеть вот, до конечного результата. Вот, обычно в конце, да, то есть она смотрит, говорит, что там подправить. Ну, необычно, как бы это редкость вообще. Вот. Но в целом люди как бы доверяют, то есть они за этим и приходят ко мне как к профессионалу, чтобы уже выдохнуть и расслабиться, и сказать, вот сделайте просто некрасиво. Естественно, мы и до момента свадьбы обсуждаем долго, у нас идет переписка, диалог, как и что. Бывают также репетиции образа, да, невеста...
1: Это пробный макияж.
0: Да, то есть это пробный макияж и прическа, и мы заранее, естественно, все это уже обсуждаем, обговариваем. То есть невеста, которая сомневается, она делает репетицию, чтобы уже быть в день свадьбы абсолютно спокойной и уверенной. Кому-то это надо, ну, кто-то, кто не особо там по образу, да, заморачивается, кому не очень важно, он, в принципе, этот этап может пропустить, потому что обычно с первого раза все хорошо. Вот, и все, то есть мы уже на этом этапе обсуждаем, она как раз во время репетиции ходит, смотрит, как прическа, как макияж, там советуется с подружками, с родственниками, ну и, в принципе, вот приходим таким образом к какой-то идеальной картинке для нее.
1: У нас пришли вопросы на сайт, я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете присылать нам вопросы для сегодняшней темы, мы их обязательно обсудим. Итак, пишет нам Катерина. Привет, какой типаж клиентов ваш самый любимый?
0: Ну, в принципе, у меня все типажи любимые, они мне все интересные, то есть такой азарт некий, да, вот, и опять же, их не так много видов, можно сказать, вот, наверное, я люблю лифтинг-макияж очень сильно.
1: Это лифтинг... подтяжка?
0: Ну, это как бы да, то есть не то чтобы прям подтяжка, конечно, мы не хирурги, не волшебники, ничего, то есть мы не можем это сделать, но мне нравится, да, приобрежать, именно освежать, так сказать, омолаживать именно эту категорию невест. Кстати, в последнее время они достаточно часто.
1: А возрастные пошли невесты или в чем связано?
0: Ну да, то есть там второй, третий брак. У меня была невеста, которую я собирала на первую свадьбу, потом собрала на вторую свадьбу. То есть она развелась, опять вышла замуж, опять Оксана.
1: А стилист все тот же?
0: Да-да-да, стилист все тот же.
1: Я от фотографов такое же тоже слышала. Говорят, что приезжая на свадьбу, снимаю жениха, через 2 года снимаю этого жениха в этом же костюме.
0: Да-да-да.
1: Выгодно ли быть стилистом, спрашивают наши радиослушатели?
0: Ну, скажем так. Тут есть свои подводные камни. Во-первых, чтобы им стать, нужно для этого вложить немало средств, да. Ну, я также занимаюсь преподавательской деятельностью, провожу обучение по курсу визажист, стилист по прическам мой авторский курс. А также могу научить делать макияж для себя, что, да, очень важно, в принципе, для любой девочки уметь. И для начала нужно, конечно, вложить в курсы, как минимум, да, то есть определенные базовые навыки, знания. И несмотря на то, что сейчас очень много онлайн-курсов, лучше все же базовые курсы пройти офлайн. То есть когда стоит рядом с тобой, да, рука мастера, тебя корректирует, ставит тебе руку, это тоже немаловажно. И, значит, мы вложили денежку в обучение, мы вложили денежку, купили себе плойки, косметику, которая сейчас тоже как бы, да, кусается немножко стоимость, и плюс какое-то время мы даем себе на раскрутку. У каждого это время абсолютно разное. То есть не нужно думать, да, что вот я вот буду стану свадебным стилистом, сразу миллионы буду зарабатывать. К сожалению, такого нет. Миллионов тут тоже нет никаких. Тут, скажем так, больше какое-то душевное, да, желание. Именно если эта сфера действительно нравится, то есть в первую очередь ты идешь от души, а не для заработка. И со временем уже, да, все зависит, соответственно, от тебя, насколько сильно ты будешь заявлять о себе, насколько ты будешь работать. Тут очень много надо, конечно, работать, практиковать в первую очередь. Достаточно долго, там, год или два, набирать базу клиентскую, да, практику, руку набивать. Вот эту насмотренность вырабатывать, которая тоже, к сожалению, приходит только с опытом. Ну, в принципе, как и в любой профессии, все приходит с опытом. Вот, поэтому, ну, выгодно. Есть свои плюсы, свои минусы, так скажем. На жизнь хватит.
1: Но если работать
0: при определенных, да, усилиях, вот. Ну, тут, в принципе, можно, да, за один день заработать столько, сколько там люди, ну, неделю, например, работают, да. Вот. А можно и неделю, например. То пусто, то густо. То есть тут нет, во-первых, сезонность. Работы надо учитывать, да, что лето в основном один сезон, и нужно заработать чуть ли не на год вперед. А, во-вторых, ее нестабильность, да, то есть она может быть, она может не быть. Во-вторых, вот этот график варьируется, то есть сегодня нет, а, например, завтра мне может позвонить коллега и сказать: Оксана, там срочно нужно выручить, там стилист не приехал к девочке или еще что-то, даже такие случаи бывают. И, то есть, ты берешь и срываешься. То есть, нужно быть готовым, да, в любой момент выйти, если тебе это правда нужно. Ну, а так, конечно, удобно. То есть, ты сам себе хозяин, сам себе планируешь график, сам работаешь, сколько тебе нужно, как тебе нужно. Я могу сказать, что вариантов масса. При желании, да, можно заявлять о себе, можно себя рекламировать. Ну, главное — приобрести опыт. Опыт и знания необходимые для, ну, скажем так, для начала.
1: У нас пришел новый вопрос. Расскажите про самого трешового клиента.
0: Я так и знала, что такой вопрос обязательно.
1: Но это самое интересное.
0: Да, это самое интересное. На самом деле, это большой миф, что невесты какие-то неадекватные люди, какие-то монстры. Это абсолютно неправда. Но, по крайней мере, мне очень везло. У меня все невесты просто потрясающие. Все невесты просто потрясающие. И просто огромное им спасибо за то, что они до сих пор, да, стимулируют меня, грубо говоря, дальше продолжать заниматься своей прекрасной деятельностью. Вот. Но одна, да, была, которая мне очень, конечно, запомнилась. Она выходила замуж в пятый раз.
1: И все пять раз вы были стилистом?
0: Нет. Слава богу, только последний. И она не спала вообще ни секунды перед днем свадьбы. Конечно, это...
1: Отразилось на лице.
0: Это отразилось абсолютно на всем, на общем состоянии, психологическом состоянии, внешнем виде, да, вообще, в принципе, неадекватности реагирования абсолютно на все происходящее. И мало того, что она выходила замуж за байкера, и у нее на голове должен был быть шлем во время...
1: церемония.
0: Да, во время, грубо говоря, празднования.
1: А зачем тогда стилист и пошли прическа?
0: Да, и она сказала, что вот в ЗАГС они едут на мотоциклах, в шлемах, и нужна такая прическа, которая... общем, чтобы стойко держалось, несмотря на шлем и все.
1: Но... Там, видимо, надо полбанки, пол-литра лака вылить.
0: Да, ну, то, что она хотела, у нас с ней не получилось из-за того, что волосы именно были немного не такие, да, о чем я не была предупреждена изначально, заранее, да, обычно мы обговариваем там какие-то нюансы с волосами, да, что хочет клиент, и, ну, в общем, не получилось ничего, волосы были очень тонкие, она хотела локоны на тонких волосах, на таких, а еще они были окрашены предварительно, буквально за день, накануне свадьбы, что тоже я абсолютно не рекомендую из-за того, что волосы немножко меняют свою текстуру после окрашивания, и моя рекомендация — это красить волосы желательно недели за две до свадьбы, чтобы они немножко пришли в себя, стали той текстурой необходимой, да, для укладки. И вот, ну, собственно, ну, что я могла сделать под шлем? Я даже, если честно, не могла представить. Поэтому, ну, мы попрощались обоюдно, как бы.
1: То есть ничего не сделали?
0: Ну, там, да, практически ничего, то есть было бесполезно. Я пыталась что-то сделать, она сказала, что ей это ничего нет, а она там как-то, в общем, сама пыталась это все привести, и, в общем, сделала только хуже. Ну, тут как бы вообще просто без шансов, потому что, ну, такой человек. Как бы.
1: Потому что там шлем.
0: Да-да-да.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. Группа «Мумитроль», новеллу на апреле. Я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете прислать вопросы к Оксане. Мы сегодня говорим про стилистов, про свадебных стилистов, про визажистов, про тех, кто обучает делать макияж, и вообще про все, что связано с женской красотой. Не стесняйтесь, присылайте свои вопросы. А у нас «Мумитроль».

0: прямом эфире «Радио Шок». «Радио
1: Шок». А мы продолжаем, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о теме свадебных стилистов, мы говорим о подготовке к свадьбе, мы говорим о женской красоте и умении привести себя в порядок. У меня в гостях стилист и визажист Оксана Нецветаева. И в первой части программы поговорили про подготовку невест к свадьбе и немножко затронули вопрос, выгодно ли быть стилистом. А у меня скорее вот в этой части программы вопрос, насколько сложно быть стилистом и как работа стилиста влияет на здоровье, собственно говоря, самого стилиста. Работа постоянно на ногах, работа постоянно в наклонку, ранние подъемы, потому что я понимаю, что если регистрация в ЗАГСе там в 10 утра, то вы должны быть у невесты в 4, да, то есть это не нормированный день, если это вечерние корпоративы, то это наоборот вечерняя работа. Вы 14 лет в профессии, как это влияет вообще в целом на уровень здоровья?
2: Ой, ну вот как раз, собственно, только недавно из больницы, где проходило обследование, слава богу, все хорошо. Но, конечно, это дает тоже о себе знать, как и в любой профессии, да, свои плюсы, свои минусы, свои недостатки и по здоровью тоже. То есть тяжелые кейсы.
1: Ой, я про них вообще забыла.
2: Их два, да, у меня. То есть ты таскаешь, бывает, там, на пятый этаж без лифта, например.
1: Привет хрущевкам.
2: Да-да-да. То есть разъездная работа в основном, плюс пробки минимум там по полтора часа, да, ты можешь простоять в одну сторону, то есть полдня на дорогу с учетом нашего трафика в последнее время, то есть с каждым годом обстановочка все так сложнее и сложнее. Вот. Но в целом, что страдает, конечно, да, спина, ноги, бывает. Ну, то есть ты поработал, и потом лежишь трупом.
1: Ну, то есть ты 5 тысяч заработал, 2 потратил на массаж.
2: Ну, примерно, да, можно и так сказать.
1: Стоит оно того?
2: Ну, опять же, кто зачем идет? Я говорю, что у меня изначально не стояла цель, да, заработать там миллионы. Слава богу, муж для этого есть. Вот. Но,
1: привет мужу.
2: Да-да-да. Вот. То есть есть возможность, да, заниматься любимым делом. И то есть для меня самое главное, что я занимаюсь любимым делом. В принципе, все. И, конечно же, то, что... Ну, ранние подъемы, в принципе, тоже можно пережить, несмотря на то, что я сова. То есть я люблю подольше поспать и попозже лечь. Но, конечно, на работу я встаю во сколько нужно, и в 5. Самый ранний выезд у меня был вроде бы в 3:30, наверное, я вставала, чтобы где-то к 4, к 4:30 приехать.
1: Бедная невеста.
2: Да, да, то есть я все время говорю о том, что ладно я, то есть я приеду, отработаю
1: и
2: поеду, да, пойду спать. А невесте еще целый день бедный при параде, да, и, соответственно, вот в этом случае, да, мне их больше жалко, но в основном, конечно, адекватно все в плане времени. Стараются делать так. Сейчас очень много стало в вечернее время, в позднее время, там 22 роспись, например. Как раз для того, чтобы выспаться.
1: На ресторане, видимо, не экономят. Если 22 роспись, то уже не до ресторана.
2: Да, спокойно выспаться. Но кто-то в ночь идет гулять, если это лето. Опять же, там на теплоходах катаются в основном.
1: Когда первой брачной ночи нету.
2: Ну, что делать? Обычно я тоже говорю о том, что вот в брачную ночь будет чем заняться, вытаскивать шпильки из прически, например, корсет расшнуровывать. Тоже время нормально занимает. Вот. Поэтому в целом нет, не могу сказать, что трудности. То есть это просто дело привычки. Опять же, привыкаешь, настраиваешься. Для меня важен моральный настрой. И, конечно же, то есть я же не каждый день там, с утра, грубо говоря, в 5 утра встаю. Там, ну, раз в неделю, несколько раз в неделю. То есть где-то так получается.
1: Выживаемость в профессии. Из тех ваших коллег, с кем вы начинали 14 лет назад, сколько еще осталось в профессии, а кто ушел в другие сферы по разным причинам?
2: Ну да, тут тоже такой момент, что кто-то... Ну опять же, да, кто зачем идет, кто там за заработком. Тут еще есть такой момент тоже нестабильности, есть момент, что, например, вот такими, как сказать, волнами. То есть вот ты словил там, например, ну, не популярность, грубо говоря, ну, вот пошли клиенты. Я не знаю, как это, если честно, объяснить. Вот, ну, вот такой наплыву, да, грубо говоря, клиентов. Потом раз, резко нету, спад. И все визажисты такие, блин, что делать, все. Надо уходить из профессии, надо срочно что-то искать, идти в найм. Начинается паника. Обычно, кстати, это январь-февраль самые такие гиблые месяцы у стилистов. Вот. Но на самом деле у меня много коллег, которые давно, ну вот мы с ними либо сотрудничаем, бывает иногда вместе на каких-то совместных проектах, либо, опять же, заменяем друг друга, да, ну, все мы люди, бывает, кто-то заболел, там с кровати встать не может. Естественно, у нас есть команда, и мы все взаимозаменяемые, мы никогда не бросаем наших невест. И достаточно много людей давно в профессии, но, конечно, кто-то уходит, кто-то надоедает, да, с людьми тяжело все-таки. То есть общаться.
1: Да, они очень неприятные. Я полностью с вами согласна. Знаете, как учитель в двух школах, могу сказать, что люди вообще так.
2: Да-да-да. То есть тут, конечно, встаешь, тут больше моральное какое-то, моральное выгорание, да, и опять же отсутствие там стабильности. Вот. И, ну, много, то есть много ушло, а много и пришло, скажем так. Сейчас очень большая конкуренция, очень много молодых девочек, очень много девочек, которые сами себе уже визажисты, да, сейчас очень много молодежь, хорошо, молодцы, сами научились и красятся достаточно успешно. Вот, но в то же время мало хороших профессионалов, то есть вот именно со всех сторон, да, и общение, опять же, и психология, и, ну, в общем, много факторов. Тут очень такая разносторонняя, да, профессия, и ты должен быть во всем этом на плаву, грубо говоря.
1: Если мы говорим про девочек, то, что вы говорите, что уже хорошо многие сами красятся, вот у вас дочка растет, в каком возрасте вы скажете «можно»?
2: Ой. Ну, сейчас, конечно, на праздники иногда мы уже глазки блесточками красим, и реснички иногда тут даже клеили как-то. Вот, и сама она там любит себе что-нибудь втихаря подмазать. Конечно, мне хочется максимально отсрочить этот момент.
1: Почему?
2: Ну, не знаю, потому что, ну, не знаю, все молоденькие так красивые. Вот многие жалуются, у меня сейчас у подружки, дочке 18 лет исполнилось, и она говорит, вот она как тон, слой тоналки огромный нанесет, прямо так видно его, то есть да, наверное, это основная проблема, хотя на самом деле кожа еще молодая, здоровая, красивая, то есть там ничего не нужно. То есть основная задача макияжа, да, это подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. И не нужно этого делать там, ну, где это, собственно, не требуется, да. Мы не говорим, да, о какой-то очень проблемной коже, естественно, да, для этого можно использовать какие-то приемы макияжа. Вот, но если мы говорим просто про молодых симпатичных девочек, у которых и так все хорошо, достаточно там, ну, подчеркнуть, да, там подкрасить тушью реснички, и на этом все. Вот. Хотя, конечно, на самом деле косметика сейчас достаточно хорошего качества. И не стоит на месте косметология, и очень много средств косметических в составе содержит уход. Уходовые компоненты, да, там гиалуроночки, всякие какие-то витамины. Поэтому тут вопрос о том, что это вредно, ну, я вот уже не скажу, что это вредно. Вот, скорее всего, я бы уже сказала, что, возможно, это бы даже было бы и полезно.
1: Некоторым, да?
2: Да-да-да, то есть защита, да, нашей кожи от экологии нашей, к сожалению, тоже не в лучшем, да, не в лучшей тенденции. Вот. Ну и в целом, то есть, да, уметь привести себя в порядок, это как бы макияж, это как уход за собой, как украшение, да, которое тоже уметь, нужно уметь носить. И иногда все-таки ну, уметь использовать эти навыки, то есть они всегда пригодятся, они никогда не бывают лишние, они всегда полезные. Ну, собственно, вот этому я и обучаю, да, каким-то приемам и индивидуальным, работая с индивидуальными своими особенностями, подбором косметики на своем мастер-классе «Макияж для себя».
1: А вопрос тогда вот такой. Как вы относитесь к инъекционной косметологии?
2: Как?
1: Ну, к инъекциям, когда люди колят, или все-таки все можно скрыть макияжем, и колоть не стоит?
2: Ой, ну это, конечно...
1: Вопрос с подвохом.
2: Да, честно, больная тема. Это, я не могу сказать тоже, что это прямо какая-то необходимость. Но вот, к сожалению, вот эти вот, опять же, да, идеалы общества, которые нас уже просто со всех сторон подпирают, ну, мне это не близко, я не сторонница, мне это все не нравится. Я за естественную красоту, за естественное даже старение, за натуральность, да, то есть подчеркиваем себя, лучшие свои стороны, да, все можно, правда, что при помощи макияжа улучшить, я считаю. Вот, и это просто влияние моды, не более того. И этого стало чересчур много, и, честно, уже тошнит. Вот от этого меня, да, уже тошнит.
1: Если мы говорим про макияж, про влияние моды и про все, что с этим связано, приглашают ли мужчины на то, чтобы сделать макияж? Перед какими-то важными встречами, фотосессиями, может быть, тоже свадьбами?
2: Ну, мужской макияж, да, бывает. Бывает, жениху надо, например, там, прыщ подмазать или фингал.
1: Такое тоже бывает?
2: Свадьба, да, как-то. Мне пришлось подмазывать фингал. Вот.
1: Хорошо, если на мальчишник сходили.
2: Да-да-да. Но в целом такой запрос редкий, но имеет место быть. То есть мужской макияж тоже имеет место быть. Это даже отдельная тема, да, есть на курсах макияжа. Я тоже, когда проходила повышение, проходила эту тему и особенности мужского макияжа. То есть при желании все возможно. Но опять же, это в основном для каких-то публичных личностей, скорее всего. Вот. Ну, либо вот для таких экстренных, да, моментов, когда вот жениху вот,
1: фингал
2: нарисовали. Да. Просто для того, чтобы хорошо на фотосессии выглядеть, грубо говоря.
1: Давайте поговорим о других сферах вашей деятельности. Вы преподаватель, я уже поняла, что вы занимаетесь преподаванием как раз-таки курса макияжа. Вот. Еще вы сказали, что вы блогер. На какую тему вы ведете блог, с какой целью, о чем там можно почитать и где?
2: Ну, в основном, конечно же, в первую очередь я веду блог о своей профессии, в первую очередь. То есть я снимаю рилсы, мне очень нравится этот формат, именно видеомонтаж, видеосъемка, будто бы просто на фото. Фото это как-то вот, ну, слишком однобоко, грубо говоря, да, а видео тебя раскрывает абсолютно с разных сторон, да, вот этот взгляд, вот этот жесты, там, ракурс, очень много моментов, и макияж даже раскрывается абсолютно по-другому на фото и видео, поэтому мне нравится это делать, и также какие-то снимаю обзоры на косметику. Бывает, что мне присылают какой-то продукт на тестирование, и я тоже могу о нем рассказать, как он мне в работе, какую-то косметику.
1: А если фигню прислали?
2: Ну, пока таких немного у меня было, но в дальнейшем я тоже бы хотела, чтобы больше присылали. Но фигню, как сказать, то есть я честный, делаю честный обзор. Если мне, правда, самой понравилось, я об этом буду рассказывать. Если фигня, то я не буду. И также вся косметика, которую я использую в работе, я вот о ней рассказываю, что мне нравится, преимущества. Также снимаю видео, да, могу снять также какие-то по макияжу уроки, мини-уроки, скажем так, да. Как там нанести контуринг, грубо говоря, как тональник нанести, какой тон, какой контуринг мне нравится. Ну и, конечно, я, если честно, прямо не могу сказать, что вот это все мне очень нравится, да, там, жизнь на показ выставлять, личную жизнь стараюсь редко выставлять. Единственное, что если мы куда-то ездим, да, в какие-то красивые, интересные места, я, да, тоже могу поделиться и нахожу отклик, да, многие спрашивают, а где это, как это, и, ну, вот какие-то такие интересные, необычные места, и, собственно, вот показываю. Вот, а так в основном все равно по большей части профессиональная деятельность.
1: Самый яркий пост, который лучше всего залетел, о чем был?
2: Самый яркий пост. Ну, это опять же Reels. Reels больше всего залетает. Ну, просто красивый образ, там 6 тысяч у меня просмотров. Ну, тут как-то как повезет, да, как выстрелит, грубо говоря. То есть подбор, тут я не знаю, что влияет. Опять же, какие-то алгоритмы. Это подбор музыки влияет, сама картинка. И вообще, может быть, даже время выкладывания. Я не знаю, честно, не знаю. Я стараюсь на этом не зацикливаться, потому что, ну, это гонка просто... непонятно зачем. И в этой гонке я как-то в одно время очень сильно зациклилась вот на ведении соцсетей, как раз когда в декрете была, и буквально у меня был перерыв, да, и выходила из декрета, и будто бы все с нуля. То есть я начала заново собирать свой кейс, пошла на повышение онлайн к визажистам и стилистам по прическам. И очень хотела развивать. И полгода я просто, мне кажется, моя жизнь прошла мимо меня. Вся моя семья. То есть я настолько в это ушла, это отнимало очень много нервов, сил, ресурсов, да, времени, опять же. То есть ты должна придумать, что... И ты просыпаешься с утра уже с этой мыслью. Так, мне надо что-то выложить, так что же я буду выкладывать. Короче, вот эти мысли реально занимают полдня, а потом ты это все... снимаешь, потом еще монтируешь, потом психуешь, потом опять заново это все переснимаешь, потом выкладываешь и ждешь эти миллионы просмотров.
1: А их нет.
2: Вот, это такое, ну, понятно. В общем, полгода я позанималась, поняла, что это, видимо, не моя какая-то история, да, и просто перестала на этом зацикливаться и стала выкладывать то, что мне нравится. То, что мне по душе, то, что я хочу, о чем хочу рассказывать, да, как я сама это вижу. То есть не как это смотрится со стороны, или как там популярно, да, или как там, как сейчас говорят, вот надо залететь в топ, типа какие-то там модные тенденции. Нет, я абсолютно к этому не склонна. Я иду, наоборот, как-то против шерсти. Мне всегда не нравится, как бы, как все. И, в общем, я все делаю наоборот. Ну, в общем, по-своему как-то.
1: Я обычно этот вопрос задаю в самом конце программы, но здесь он прям подходит по теме. Амбиции. Ну, то есть у каждого мы находимся на радио. Радио — это место, где прям много амбиций, да, это амбиции музыкантов, это амбиции ведущих. Кого хотели бы накрасить? Это если говорить про такую прям амбицию, я не знаю, там...
2: Ой.
1: Кого интересное лицо, и вы хотели бы с ним поработать?
2: Ой, ну тут, если честно, прямо подумать надо. Ну, конечно, кого-нибудь из звезд. Мне очень нравится Сивиль.
1: Это мужчина или женщина?
2: Это... исполнительница из группы Arctic и Aisti.
1: А, все, поняла. Угу.
2: Да, Сивиль, очень такое у нее утонченное лицо, я бы сказала. И вообще она мне импонирует очень как певица.
1: Бузова?
2: Ну, Бузова, кстати, да. То есть вот именно в профессиональном плане с ней интересно поработать. Вот, но... Ну, да.
1: А какой-то, ну, фильм,
2: как-то
1: помните,
2: она мне
1: был?
2: Не импонирует.
1: Какой-то был фильм, я не помню, как он называется, где они ехали в каком-то поезде, у Бузовой сломался ноготь, поезд остановился на там каком-то вообще полустанке, кричали срочно, кто может Оле Бузовой сделать ногти. И там подбежала какая-то... Я не помню, как фильм назывался. И там подбежала какая-то такая, короче, прям тетушка, ну прям видно, что деревенская, с каким-то там чемоданчиком ужасной косметики, но она сделала Оле ноготь, и потом она была там вся счастливая, что она сделала Бузовой маникюр.
2: Ну, конечно, нет, если бы меня с любой звездой свели, да, сказали, вот, сделай, конечно, мне за радость со всеми поработать, честно, вот, с любыми личностями творческими и публичными, да и не публичными. И вообще я люблю, честно, не люблю вот этот вот здесь, ну, в плане шоу-бизнес. Мне интереснее вот из обычных людей. То есть я как-то более приближена вот к обычному люду, так скажем. Мне нравится с обычных людей делать, ну, преображать, скажем так, их. То есть все и так красивые, но делаем, как бы, подчеркиваем еще больше красоту.
1: Прилетел вопрос, опаздывали ли когда-нибудь к невесте?
2: Да, такое было. Ну, к невесте, по-моему, нет. Был какой-то вроде бы вечерний образ. Ну, конечно же, это не моя вина. И единственное, что может повлиять на мое опоздание, это пробки. Но от этого, к сожалению, никто не застрахован, поэтому я стараюсь всегда рассчитывать время заранее, с запасом. И для меня самый страшный сон был, когда я проснулась просто в холодном поту, это то, что я действительно опоздала к невесте или как-то не смогла приехать, или то, что там по дороге в аварию попаду. Вот это для меня самый страшный адовый кошмар. Не дай бог опоздать, не дай бог проспать, не дай бог попасть в аварию. А так вообще я к этому очень ответственно стараюсь относиться и, конечно же, делаю все, чтобы такого не произошло.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу и поговорим о светских мероприятиях, на которых вы участвуете. Собственно говоря, как вы себя позиционируете в связи с ними и зачем они, в общем, вам нужны. Дорогие радиослушатели, знаешь, на сайте radioshock.ru в разделе общения вы можете прислать любые вопросы, касающиеся стилиста, касающиеся свадебного макияжа и всего того, что связано с женской красотой. А у нас Архип и его Алиса, 10-й Б.
3: Я хожу в 10-й класс Б, и подружек у меня нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих сердце

0: эфире Радио Шок. Радио
1: Шок. А мы продолжаем, и сегодня мы говорим про свадебные макияжи, про красоту, про стиль и вообще все, что с этим связано. И плавно переходим к теме светских мероприятий. Оксан, расскажите, пожалуйста, что за светские мероприятия вы посещаете, почему вы это выделили прям как отдельный вид своей деятельности, с какой целью вообще вы туда ходите?
2: Во-первых, там царит такая абсолютно творческая, да, атмосфера, и, можно сказать, приближенная к каким-то светским, правда, что мероприятиям. То есть ты чувствуешься в этом просто как-то по-особенному. Мне просто посчастливилось побывать на нескольких мероприятиях. Одно было зимой. Их устраивают либо дизайнеры, да, либо, какие-то организаторы, да, и приглашают дизайнеров, визажистов, фотографов. То есть это коллаборация творческих людей, да, которые встречаются, соответственно, знакомятся и заявляют о себе, да, и потом создаются, опять же, новые какие-то творческие коллаборации и проекты. В общем, такая творческая тусовка своего рода. Кстати, вот недавно была на показе у Дарьи Норд. Она устраивала грандиозное шоу Nord Fashion Days. Я там была в качестве и гостя, и визажиста. Собирала моделей прекрасных. И также сама поучаствовала в качестве модели в нескольких показах. Тоже получила грандиозный вайб такой, опыт. И, в общем, это не описать, на самом деле, эти эмоции. Они заряжают, вдохновляют и, грубо говоря, продвигают дальше, да, дают стимул двигаться вперед, дальше каким-то вот проектам, дальше находить связи, общение, вот. Плюс, конечно, это все, в принципе, красиво, да, быть рядом с модой, то есть это тоже близко с моей сферой деятельности, да, в любом случае нужно прослеживать, и просто поражаешься, бывает, насколько люди талантливые в своей профессии дизайнеров, и как они тоже, насколько творческие, насколько они, у меня нет слов, как они все это, я даже не представляю, честно, как они это все придумывают, организовывают, шьют, находят там просто огромная какая-то деятельность бурная, и, конечно, команда большая, иногда здорово побыть частью, собственно, такого мероприятия, команды, посмотреть, зарядиться и идти дальше.
1: У нас по понедельникам за 2 часа до начала моей программы есть программа, которая называется «Модный портал», где мои коллеги говорят, в общем-то, о моде. И вот я смотрю на чат, который был на прошлой программе, мне прям понравился вопрос. Мне кажется, что мы с вами можем перенять его к себе. Если бы ваш стиль был запахом, это был бы дым костра или озон после дискотеки? Мне прям вот понравился этот вопрос. И из прошлой программы, который был у девчонок 2 часа назад.
2: Или чем после дискотеки?
1: Озон после дискотеки или дым костра?
2: Что-то после дискотеки. Я даже не знаю, если честно. Возможно, что-то все вместе. Какой-то взрыв эмоций и стиля. Что касается стиля, мне нравится все необычное, яркое. Как вы уже успели
1: заметить. Да, да. Оксана пришла к нам совершенно прекрасно. Как этот цвет называется?
2: Фуксия.
1: Это фуксия. Да. А микрофон у нас какого цвета?
2: Фуксия.
1: А тоже фуксия. Оксана пришла к нам в прекрасном пиджаке цвета фуксия. Я, на самом деле, много лет мечтаю о таком пиджаке, и вот я смотрю прямо и любуюсь. Оксана, смотрите, если мы говорим про моду, про то, что было, в общем, 14 лет назад, да, и мы говорим про то, что это были платья с кринолинами, это были сложные макияжи, это были прически. У меня тоже в голове на свадьбе была прическа, из которой мы пол свадебной ночи вытаскивали железо из головы. А еще 3 часа я смывала лак с волос. Сейчас все по-другому, сейчас мы пришли к какому-то минимализму. Что дальше? Какие тренды предсказывают специалисты? Что будет через 5 лет, через 10 лет?
2: Ой, ну...
1: Визажисты, я извиняюсь, визажисты — это те люди, которых ИИшка не заменит. Ну, то есть вы счастливые обладатели профессии, которые не заменит искусственный интеллект.
2: Ну да, так и есть. Хотя уже в ИИ ходят такие клипы, что девушка засунула голову в какой-то аппарат, и у нее через секунду появилась шикарная прическа. И то же самое с макияжем.
1: Я это обсуждала с моим мастером по маникюру. Я терпеть не могу сидеть на маникюре. У меня шило в известных местах. Я говорю, Аня, когда уже наконец можно будет засунуть руки в лампу? Она говорит, ага, засунула руки в лампу, вытащила руки без пальцев.
2: Да-да-да-да. Да, собственно, так и есть, поэтому, да, мне повезло, это сфера красоты никогда не уйдет, всегда будет популярной, и что касается моды, конечно, сложно сказать, что будет дальше, потому что, честно, вообще какие-то абсолютно непредсказуемые тренды были, там чуть ли не брови елочка, да, что у нас там еще было. Сейчас, в общем, какие-то бывают какие-то...
1: Были брови без бровей.
2: Да, какие-то трэш бывают, честно, тенденции. Ну, я не думаю, что они долговечные. И, ну, скорее всего, мода циклична. Классика всегда присутствует. Мне кажется, это самое актуальное, то, что актуально всегда, то, что не уйдет никогда. Мне самой безумно нравится классический стиль, то есть это такой деловой, да, пиджаки, какие-то юбки, карандаши, платья.
1: А пиджак на свадьбу ты не оденешь?
2: Ну, да, кстати, мы же говорим точно про свадебные, ну, я вообще про общую моду, но про платье... Ну, скорее всего, будет дальше поддерживаться, по крайней мере, в ближайшие моды, да, в ближайшие годы минимализм, естественность. То есть пока тенденции к каким-то ярко выраженным изменениям нет. Но, опять же, я говорю, если невеста хочет платье на кринолине 9 колец, если она себя так видит, она так чувствует, она так мечтала с детства, как я... Вот, корсет в стразах, в блестках. Почему бы и нет? То есть не нужно зацикливаться, да, на моде и думать, вот что вот модное, значит, и я так должна выглядеть. Абсолютно нет. То есть я считаю, что мода — это то, что индивидуально. Вот у каждого своя мода должна быть, несмотря ни на кого, ни на что. Вот тогда это красиво. Вот не так, как все, это красиво. Вот чувствовать себя, да, найти для себя свой какой-то особенный стиль, чтобы это действительно выигрышно смотрелось, да, чтобы в этом было комфортно себя чувствовать. Вот тогда это да. Вот это высший пилотаж моды, так скажем.
1: Врачи своих не лечат, учителя своих не учат. Визажисты своих красят?
2: Своих друзей?
1: Ну, маму, свекровь.
2: Ну да, маме я делала макияж на свадьбу.
1: На чью?
2: На ее, на вторую.
1: Какая прелесть.
2: На третью даже. Вот. И себе тоже делала макияж на свадьбу.
1: На чью?
2: Вообще на свою. Ага. Ну, решила сэкономить на стиле, честно, изначально, потому что знала, сколько это стоит у моих коллег. Она такая, ну ладно, я, пожалуй, сама. Вот, ну, в принципе, все достаточно неплохо получилось. Но, если честно, так я делать не рекомендую, если вы не профессионал в этом деле, да. Во-первых, в этот день хочется расслабиться максимально.
1: И руки трясутся.
2: Да, руки трясутся, все отвлекает. Еще 10 там разных дел, да, которые нужно успеть сделать. То есть абсолютно не до этого, нужно расслабиться, конечно. Плюс, ну, плюс довериться, правда, что профессионалу. И не экономить на этом. Все-таки вот найти своего стилиста, да, близкого тебе по работам, ну, по духу, может быть, да, по характеру, не знаю, как человек. И, конечно, на этом не экономить. Это все-таки не самая такая большая статья расходов, да, в день свадьбы. Ну, вот экономить на ней не нужно. Потому что тут недавно у меня как раз была тоже невеста, которая пригласила меня делать прическу и сказала, макияж не надо. Когда я приехала на адрес, оказалось, что макияж должна делать сестра. А сестра то ли была не в духе. Ну, в общем, она училась на визажиста, но как бы не работала как профессионал в этой сфере, просто училась. И, в общем, ну, закончилось все тем, что меня попросили макияж довести до разумного завершения, да, и как бы, ну, пришлось немножко там подправить в целом, исправить, и вот мне сказали, то ли, что спасибо большое, какое счастье, что так случилось, что выручили. Вот, поэтому также, да, там подружки, да меня подружка накрасит, да меня там, да как-нибудь, к сожалению, вот можно очень сильно себе испортить и вообще все настроение на весь день, потому что как раз вот с меня, со свадебного стилиста, оно, собственно, и начинается и задается, так скажем, на весь день. Как выглядит невеста, конечно, для любой девушки самое важное, наверное, да. И моя задача вот сделать так, чтобы она вообще была просто королевой. Королевой была просто уверена абсолютно в себе, вот так скажем.
1: Сколько максимально макияжа в день вы делали?
2: Mm-hmm. Ну, если говорить только о макияже, например, у нас зимой был фотопроект, 12 макияжей подряд.
1: Одуреть? Каждый по полтора часа?
2: Нет, это был фотопроект, там такой скорее экспресс-макияж, то есть по полчаса на человека.
1: А если такие нормальные макияжи?
2: Нормальные макияжи, человек 6. Бывало так, у нас была одна большая свадьба, и да, человек 6 мы собирали. Ну, правда, с помощницей, с моей, но макияжи 6 точно было.
1: И как это идет? Сначала невеста, потом мама жениха?

0: много человек, то мы начинаем обычно с кого-то другого, потому что, ну, во-первых, чтобы невеста не устала ходить, да, в образе долго, это же все равно там не почесать лишний раз, ничего, не потереть. Вот. И плюс также для стойкости, то есть чтобы все как можно дольше продержалось, логично сделать это как можно позже. Ну, в общем, там варьируем, то есть либо между, либо перед, либо после, в зависимости от ситуации.
1: Сколько максимально свадеб за сезон было?
0: Ой, ну я вот прямо так не считаю. Самый плотный июнь, то есть там бывает...
1: Даже белые ночи и все такое, да?
0: Ну да, почему-то да. Но еще выпускные.
1: Выпускные июне, еще, да.
0: Выпускные. Ну, выпускница, конечно... Ну, тоже либо подружки, да, как-то собирают, либо стараются найти подешевле, потому что бюджет ограничен. То есть, конечно, свадебный сегмент, он уже повыше.
1: Как хорошо, что у меня
0: повыше.
1: Мальчики.
0: Да. Ну да, в этом плане, да. Вот. За сезон, да, мы говорим? Ну, я, если честно, не знаю.
1: Ну, примерно. Ну,
0: даже не считала.
1: А за месяц?
0: Ну, за месяц? Ну... Я беру не количеством, да, то есть мне это не нужно, я качеством беру, и, соответственно, ну, вот 10 в месяц невест, это хорошо, скажем так, очень хорошо, то, к чему вот прям надо стремиться, и как обычно в какой-то из месяцев летних бывает, вот. В принципе, этого достаточно, чтобы не умереть.
1: У станка.
0: Да-да-да.
1: У меня всегда в конце программы есть ряд обязательных вопросов, которые задают. Про амбиции мы уже поговорили. Второй обязательный вопрос – это подведение неких итогов того, о чем мы говорили. Поскольку мы сегодня говорим про сбор невесты, давайте поговорим про 5 шагов сбора невесты не в день свадьбы, а вот заранее, да, что надо сделать. Шаг первый такой-то, шаг второй такой-то. Мы говорим, конечно же, не там про платье ресторана, мы говорим именно про визаж и прическу.
0: Ага, про макияж, как подготовиться,
1: и
0: да?
1: Про прическу, да.
0: Ага. Ну,
1: Такое некое подведение итогов.
0: Некое подведение итогов. Ну, смотрите, значит, я всегда рекомендую немножко накануне свадьбы, хотя бы 2 недельки последние, поухаживать за кожей, да, потому что, несмотря на качественную косметику и все очень стойкое, да, качественное, это не гарант того, если кожа обезвоженная, сухая, это не гарантия того, что все будет выглядеть и держаться стойко. Вот, поэтому я прошу, конечно же, немножечко поухаживать. Это первое, поскрабировать за недельку, например, до свадьбы, потом наносить на ночь обязательно уход какой-то, это не обязательно какие-то крема, это может быть какие-то легкие гиалуроновые сывороточки, ну, такие, в общем, такой минимальный уход, не нужно прямо сильно, да, стараться. Вот единственное, что прошу, опять же, не красить голову, да, накануне свадьбы, потому что текстура волос еще, в общем, очень непредсказуемо, скажем так, может повести себя в прическе. Так, это что, сколько?
1: Это 3? 2.
0: 2 только?
1: Да, это только 2. Не красить голову и скрабировать лицо.
0: А, нанести сыворотку еще. Это 3.
1: 3. Окей, ладно, это 3.
0: Самое важное, чтобы я вообще на первое место поставила, никаких новых инновационных экспериментов и процедур над собой. Как минимум за месяц. Потому что, ну, бывают печальные случаи. Девочка, она нарастила за день до свадьбы ресницы.
1: И пошла аллергия.
0: Пошла либо аллергия, либо ей не понравилось. Она пошла это все снимать в итоге с красными опухшими глазами в день мероприятия. Никаких пилингов, никаких инъекций, не дай боже. Потому что, ну, там вообще неизвестно, что может быть, да. То есть вот тут больше скорее ничего не надо делать, да, чем чего надо делать. То есть если даже ничего не делать, то лучше ничего не делать, чем что-то сделать, то, чего не делали раньше. То есть ничего, пожалуйста, вот это самое важное. Вот, тем более там не у проверенных мастеров, то есть никаких манипуляций, там, никаких татуажей, инъекций, пилингов жестких, косметологов и прочее. Ну, вот я бы так подытожила, что лучше ничего не делать, чем что-то.
1: Хорошо, у меня всегда в программе есть такая опция, она называется «Свободный микрофон». Это тот момент,

0: когда можно сказать «Привет, мама, я на радио», когда можно сказать вообще про все, что угодно, по теме, не по теме, вот там, не знаю, про розового фламинго, которого видели в зоопарке, про все, что угодно.
1: Так. Ну, конечно же, привет, мама и папа, я на радио. Да, и что хочется сказать? Наверное, пожелать, да, какие-то вот такие пожелания. И напутствие такое, не бойтесь делать то, что любите, то, что нравится. Вообще, в принципе, ничего не бойтесь. Вот делайте то, что хотите, то, к чему лежит душа. И даже что, чего вы боитесь, да, грубо говоря. Это здорово, идти в свои страхи, да, как я, например, сегодня.
0: А красные надели, чтобы страхи распугались.
1: Да-да-да. Преодолевать себя, заниматься любимым делом, любимыми вещами. В этой жизни только все самое позитивное, стараться, да, для себя ловить. Вот. Ну, в общем, не знаю, всего самого хорошего я всем пожелаю. Если у кого-то свадьба скоро, все пройдет просто прекрасно, и если что, обращайтесь. Вы знаете, к кому обратиться.
0: Да, все контакты Оксаны есть в анонсе сегодняшней программы в группе Радио Шоу ВКонтакте, на моей странице ВКонтакте. Напоминаю, что меня зовут Регина Притула. Завтра или послезавтра у нас в группе Радио Шоу ВКонтакте будет выложена запись сегодняшнего эфира со всеми ответами, рекомендациями от Оксаны. Там также будет ссылочка на нее. Вот, я уверена, что вам будет интересно подписаться на блог, послушать, почитать, какие еще у нас есть полезные советы это стилистов. Оксана, спасибо большое. Было на самом деле очень интересно, потому что моя свадьба и мой свадебный стилист были очень-очень много лет назад. Вот. Но, если честно, до сих пор помню эту девочку, которая приехала ко мне посреди ночи. Вот. И свою прическу с вот этим огромным количеством вот этих завитков и груды металла у меня в голове. Вот. И, наверное, классно каждый день делать праздник.
1: Да, во-первых, классно каждый день делать праздник, быть частью этого праздника. Это всегда позитивная атмосфера, несмотря на все нервы, да, невесты и все обстановки. На самом деле все всегда очень здорово проходит. И, конечно, это такое классное событие в жизни. Ну, в общем, мне очень нравится быть частью этого всего. Вот, поэтому я, правда... рада, что этим занимаюсь. Мне кажется, это мое призвание просто по жизни. Что я и дальше продолжаю и буду продолжать делать изо всех сил.
0: Вы счастливый человек?
1: Да, да, я абсолютно без лукавства так могу сказать о себе.
0: Супер! Спасибо за такой классный позитивный эфир, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что все ссылки на Оксану есть в группе Радио Шоу ВКонтакте. Сегодня мы говорили про свадебный макияж и про то, как его подготовить. Впереди у нас 5-дневная рабочая неделя, которая закончится большим праздником, Днем Победы. Я поздравляю всех с этим огромным праздником, с этим праздником, который на самом деле касается каждую семью в нашей стране. Вот. Здоровья, радости, мира и с праздником вас всех.
1: Да, взаимно тоже. Поздравляю тоже всех, присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо большое. Было очень приятно.
0: Да, мне тоже все. Впереди у нас целый вечер прекрасной музыки Радио Шок. Не переключайтесь. Всем пока-пока.
2: Слушай радио. Слушай Шок. Радио Шок. Please listen carefully.

0: Все остались без света. Все остались без света. Лена, Лен, ты где?
1: Я в шоке.
2: Wow, the radio shock.
1: Где новая музыка?

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне не деться.

издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

поджаренной картошкой, приглушенной люстрой свет. Я сижу с соседской кошкой и чихаю, как эстет.

расслабься, это шутки. Mm-hmm.